Күндіс сонсгшэда. Уда үгігін дур сухаж, айсігін ойнцог сухагад ойнцогтын дуусын элкэн харин сэтгэлгэхэд үг сонсхия.